Когда все листья в Москве опадут, и ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри.

хочешь, заблудимся. Потеряемся на этих улицах, безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего, постоим под дождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L4. Собирают машины на заводе в Ленинградской области. Производство идет полным циклом со сваркой, краской и финальной сборкой кузова. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T4L, но современнее и динамичнее. Набор опций больше, а клиренс меньше. Электромобили «Ума-5» появились у дилеров. Теперь машина доступна для покупки всем желающим. Напомним, компактный кроссовер от Яндекса продается уже несколько месяцев. Машина уже успела стать самым востребованным электрокаром на рынке. Но ранее она была доступна только для таксопарков и каршеринга. В Китае представили новый Geely Manjaro Plus. Машина стала крупнее и получила новые двигатели, в том числе новую гибридную версию, которая в России официально не продается. Еще Manjaro Plus получил совершенно новую подвеску, обновилась мультимедийная система. Сиденья стали комфортнее, появился новый комплекс систем безопасности. Под именем Solaris KRX сейчас продается хорошо знакомый Kia Rio X. Машина порадует высоким клиренсом. Под капотом хорошо знакомый атмосферный мотор и классический шестиступенчатый автомат или механика. Запас надежности на сотни тысяч километров. По нынешним временам машины выглядят устаревшие, но не для всех это минус. Подробнее о Solaris KRX расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – стойкость к осени. Стилисты назвали самые модные осенние тренды в 26-м году. В прохладном сезоне актуальными станут мюли и связанные крючком ажурные шапки, которые подойдут для теплых денечков. Также популярны будут куртки с воротником-стойкой, причем разбег альтернатив шикарный. От моделей, напоминающих ветровки, до вариантов из кожи и замши. Такой фасон определенно станет важной частью осенне-зимнего образа. В модный список на осень также вошли эффектные броши, например, с перьями или в виде объема тканевых цветов и аксессуары с животными принтами. Например, с анималистическим узором можно выбрать себе на осень сумки и шарфы. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Тут просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: тобой.
1: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неофертом. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газон-косилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
5: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
5: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио.
2: Реклама на местном радио.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
5: 5-20-09. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
7: Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем», «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок. 921 80 11 800. 18+.
8: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
9: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
6: Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
10: Космос — это синяки на твоем сердце, на твоем сердце.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
2: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони. 5-20-09.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони. 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Осень. Не время для хандры.
4: Местное радио.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся. Резко.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Калевала 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Будь. Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРМП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Главный герой наших последних выпусков – сказочная щука. Надо сказать, что для каждого вида ловли и приманок необходимо определенное удилище. И это не блажь. В принципе, блесну бросить можно и с лыжной палки. Вот только далеко ли? А ведь до рыбы надо достать. Кроме того, удилище должно еще и вязать рыбу, позволяя ее утомить и спокойно довести до рыболова. Можно пойти и по пути некоего усреднения. Тогда удилище среднебыстрого строя с тестом 10-30 и длиной 2,40 вполне можно считать неким универсалом. Несколько проще ситуация с катушкой. На рынке очень много катушек, хороших и разных. Жизнь показала, что двухтысячник из стран совсем Дальнего Востока будет очень правильным приобретением. А диапазон цен сейчас настолько широк, что удовлетворяет практически всех. А вот леску можно применить как плетенку, так и мононить. Выбирайте сообразно будущей добыче.
0: Не клюет.
2: Спиннингом практически в равной степени можно ловить и с лодки, и с берега. Суть ловли и приманки одни и те же. Только вот у одного клюет, а у другого совсем наоборот. А ведь важны не только форма, цвет и размер приманки, но и ее подача. Да-да, независимо от того, блесна это, воблер или силиконовый виброхвост. Подать и анимировать приманку нужно так, чтобы щука буквально задрожала от голодных спазмов. А вот это уже достигается только опытом.
0: Ух, хорошо.
2: А когда из пойманных щук вы будете готовить фарш для изумительных котлет, вместо размоченного хлеба добавьте сухари, которые сохранят весь рыбный сок, а также обжаренный репчатый лук и размягченное сливочное масло. Пальчики облизывать не рекомендуется, можно и травмировать.
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
4: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: На другом конце.
1: Реклама на местном радио.
2: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире.

читаем сотовым. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии обозначили дороги, которые отремонтируют в 2027 году. В число приоритетных объектов включен и еще один участок дороги Кола-Колевала-Лонка. По информации Минтранса, планы на следующий год опираются на то, о чем просят жители. Все наказы из мастер-планов, поручений и народной программы должны найти отражение в бюджете. В Костомукше ремонтируют тротуары. Под ремонт попали самые проблемные участки. Это тротуар на улице Интернациональной в районе площади Ленина, участки на дорожках, ведущих в Контаки и в сторону Ледмозерского перекрестка, спуск от дома номер 7 по проспекту Горняков, проезд у домов 8-10 по улице Ленина. Также отремонтируют 4 участка тротуаров на улице Советской и один на улице Колевала в районе Сбербанка. Уже появился новый асфальт на дорожке в Звездном. Ее сделали в прошлом году, но потом в районе произошла авария, и новый асфальт пришлось частично вскрывать. Всего обновят 1235 квадратных метров покрытия на сумму 2,7 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до 15 сентября. Кроме того, по отдельному контракту ведутся работы по обустройству тротуара к лыжно-биатлонному комплексу на улице Мира. С октября в Карелии, как и по всей стране, вырастут тарифы на коммунальные услуги. Рост платы граждан за коммунальные услуги в целом по республике составит 9,9%. Кроме того, федеральным законодательством предусмотрено дополнительное отклонение к среднему индексу по региону. Для Карелии оно составит 2,1%. Тарифы на отдельные виды услуг могут меняться по-разному, но итоговый совокупный рост не должен превышать установленный предел в 12%. Новые значения платежей жители Карелии увидят в квитанциях за октябрь, которые поступят в начале ноября. При этом все действующие льготы и субсидии сохраняются. Завтра в администрации Костомукша обсудят вопрос о начале отопительного сезона. Я напомню, отопление начинают включать после того, как среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней продержится на уровне плюс 8 градусов или ниже. Поэтому оснований для начала отопительного сезона пока нет. При устойчивом похолодании направят соответствующее обращение в Минстрой Карелии, который принимает окончательное решение. Об этом пишет 64-я параллель. Решение о начале отопительного сезона в Костомукше пока не принято. Но детские сады к теплу уже подключены. Другие социальные объекты, например, школы, обеспечат теплыми батареями, как только директора школ направят заявку на досрочное включение тепла теплоснабжающей организации. Управляющие компании выразили готовность к запуску. В Костомукше будут судить 20-летнего парня, который ударил полицейского и сотрудницу Росгвардии. Все случилось в июле на улице Ленина. Парень был пьян и вел себя вызывающе, чем привлек внимание полицейского. Сотрудник попросил его проехать в отдел, чтобы составить протокол. Но молодой человек не послушался и несколько раз ударил полицейского по лицу. Когда его все же посадили в машину, он не успокоился и ударил сотрудницу Росгвардии, которая приехала помогать коллегам. Теперь парня будут судить по статье «Применение насилия против представителя власти», сообщает Следком Карелии. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Карельский язык добавили в Яндекс.Переводчик. Теперь пользователи могут переводить тексты с карельского на несколько десятков языков мира и обратно. Над созданием языковой модели трудилась большая группа специалистов. Для обучения нейросети был сформирован цифровой корпус параллельных текстов. В качестве источников использовались художественные произведения на карельском языке, интернет-энциклопедии, материалы национальных изданий и специализированные ресурсы. 10 сентября на территории корейского Катыша пройдут плановые взрывные работы с 11.30 до 15 часов. Взрывы пройдут на Корпангском месторождении, а также в западном и восточном карьерах. Категорически запрещено нахождение посторонних лиц в районе проведения взрывных работ. Жители и гостей прилегающей территории призывают не предпринимать попыток пройти на территорию карьеров. Берегите себя, соблюдайте требования безопасности. 12 сентября Костомукш отметит День города. Праздник пройдет на городских улицах. Организаторы «Центр Среда» заполнили этот день музыкой, встречами, традициями, фестивалями и танцами. Праздничные мероприятия начнутся с самого утра и продолжатся до позднего вечера. Горожан и гостей Костомукши ждут ярмарки, мастер-классы, экскурсии и танцы. С подробной программой праздника можно познакомиться в паблике «Центр Среда» ВКонтакте и выбрать наиболее интересные для себя мероприятия этого дня. Далее новости Калевалы. С 8 сентября по 6 октября в этнокультурном центре Калевала Тала работает выставка «Музейная азбука корейского языка» от Национального музея Республики Карелия. Выставка целиком и полностью посвящена корейскому языку и трем его наречиям, где музейные предметы становятся своеобразными проводниками в мир нематериального наследия корейского народа. У каждого из экспонатов, исполненных в миниатюрных копиях, есть свое имя, свое назначение и свое место в традиционном мире Кореи. Библиотечная система Калевальского района напоминает о проходящей благотворительной акции «Подари новую книгу сельским библиотекам», приуроченную Году единства народов России. Принять участие в акции очень просто. Достаточно принести книги в дар в ближайшую к вам библиотеку. На что важно обратить внимание? Книги должны быть в отличном состоянии, а издание должно быть выпущено не ранее 2024 года. Исключение – это классические произведения и школьные программы. Подарите сельским библиотекам новую жизнь через страницы книг. Администрация Калевальского района информирует граждан об изменении банковских реквизитов для внесения арендной платы за земельные участки. С 6 сентября в связи с реорганизацией банковской системы изменились наименование банка, БИК и корреспондентский счет. Актуальные данные по оплате арендной платы вы можете найти на официальных страницах администрации района и газеты «Новости Калевалы» ВКонтакте. Будьте внимательны при заполнении платежных документов, чтобы избежать задержек в зачислении средств. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня пасмурно, дождливо, температура воздуха плюс 12-15 градусов, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 10, плюс 13, небольшой дождь и легкий ветер до 6 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 12, плюс 14 градусов, небольшой дождь, ветер до 6 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется максимум до 14 градусов. Осадков синоптики не обещают и сохранится легкий ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Всем отличного продолжения этого дня на местном радио. Традиционное время ваших приветов и поздравлений. Не забывайте говорить главные слова самым близким людям и просто дарить музыкальные приветы для прекрасного настроения. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу вместе с вами у микрофона.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
2: Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Радио Десерт всегда подается вовремя.

Такой вот музыкальный подарок адресован сегодня Ольге Тимонин по случаю дня рождения. Ваши друзья желают вам всего только самого доброго, прекрасного настроения и обязательно приятных сюрпризов.

911-402-2040, наш телефон. И если вы хотите лично адресовать теплые слова вашим друзьям, коллегам, близким, обязательно делайте это. В прямом эфире местного радио я передам все ваши приветы и поздравления.

Поздравления и подарки по случаю своего дня рождения принимает сегодня Александр Агафонов. Александр, друзья ваши и коллеги желают, чтобы в жизни было немного суеты, но много задора, смеха и тепла. С днем рождения!

Ну, следующая порция радиодесерта отправляется Екатерине Булгаковой, которая отмечает сегодня свой день рождения. Екатерина, светлых эмоций вам, легкости в каждом шаге и, конечно, безграничной любви. С днем рождения!

Поздравления и подарки по случаю дня рождения принимает сегодня Евгения Красавцева. Ваши друзья Евгения поздравляют вас с этим событием. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и обязательно маленькими победами. С днем рождения!

Но в продолжение часа поздравления отправляются Виталию Куропаткину, который отмечает свой день рождения сегодня. Виталий, пусть на вашем пути будет больше вдохновения, поменьше преград и побольше людей, которые по-настоящему вас любят и ценят. С днем рождения!

Ты расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

Свой день рождения отмечает сегодня Светлана Соколова. Для вас эти музыкальные приветы, Светлана, с пожеланиями, конечно же, чтобы жизнь дарила вам только теплые встречи, вкусные моменты и вдохновение каждый день.

Но прямо сейчас порция радиодесерта вновь отправляется имениннице сегодняшнего дня, Виктории Шлей. Виктория, пусть все мечты ваши превращаются в планы, но а планы, конечно же, в реальность. Гармонии вам, вдохновения и прекрасного настроения. С днем рождения!

Алевтина Михайловна сегодня отмечает. Михайлова, простите, свой день рождения. Алевтина, здоровья вам, вдохновения, удачи, исполнения самых заветных желаний. И пусть ваш персональный Новый год в вашей жизни будет, ну, как минимум, ярче, удачнее и лучше предыдущего.

0: И еще одно поздравление отправляется имениннику сегодняшнего дня Антону Булычеву. Интересных вам задач желают коллеги, достойных результатов и, конечно же, дружного коллектива. Принимайте поздравления. Хорошего настроения вам.
1: Возвращайся до темна, там чужие люди, не совсем тепло. Но глухая ночь меня не спасла.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел-Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи. Заводи и уезжай.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370 09. Звездный. Дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелланд анонсировал новый кроссовер C4. Это третья модель из новой линейки, которую делают на базе Амода. Интересно, что лежащий в основе кроссовер под оригинальной маркой у нас не продается. В Китае Амода C4 представили в прошлом году. У нее резкие рубленые грани кузова и узкая передняя оптика в форме молнии. Концерн «Чанган» представил обновленный «Аватар 1.1». Снаружи новинку можно отличить по черным глянцевым элементам вместо хромированных. В салоне появились более комфортные кресла, мультимедийка с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и новая аудиосистема. Также к машине прилагается оригинальная зарядная станция для установки дома. Гибридная модель впервые вошла в топ-10 кроссоверов российского авторынка. Отличился Geely EX5 MI. В июле продали почти 2500 экземпляров. К слову, это всего на 200 штук меньше классической Нивы и Havail M6. Лидером в классе SUV снова стал Havail Jolion. На этот раз он опередил Tenet T7. Недавно в России стартовали продажи Voya Free Sport Plus. Это модернизированная версия популярного гибридного кроссовера. Отличается увеличенной мощностью двигателя и расширенным запасом хода. Снаружи новинку можно отличить по суппортам красного цвета и другой форме спойлера. Подробнее о том, что собой представляет новый Voya Free Sport Plus, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина. Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Весь город на одной волне.
1: Необыкновенная, я закрываю.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
2: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони. 5-20-09.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони. 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуля.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии обозначили дороги, которые отремонтируют в 2027 году. В число приоритетных объектов включен и еще один участок дороги Кола-Калевала-Лонка. По информации Минтранса, планы на следующий год опираются на то, о чем просят жители. Все наказы из мастер-планов, поручений и народной программы должны найти отражение в бюджете. В Костомукше ремонтируют тротуары. Под ремонт попали самые проблемные участки. Это тротуар на улице Интернациональной в районе площади Ленина, участки на дорожках, ведущих в Контаки и в сторону Лидмозерского перекрестка, спуск от дома номер 7 по проспекту Горняков, проезд у домов 8-10 по улице Ленина. Также отремонтируют 4 участка тротуаров на улице Советской и один на улице Колевала в районе Сбербанка. Уже появился новый асфальт на дорожке в Звездном. Ее сделали в прошлом году, но потом в районе произошла авария, и новый асфальт пришлось частично вскрывать. Всего обновят 1235 квадратных метров покрытия на сумму 2,7 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до 15 сентября. Кроме того, по отдельному контракту ведутся работы по обустройству тротуара к лыжно-биатлонному комплексу на улице Мира. С октября в Карелии, как и по всей стране, вырастут тарифы на коммунальные услуги. Рост платы граждан за коммунальные услуги в целом по республике составит 9,9%. Кроме того, федеральным законодательством предусмотрено дополнительное отклонение к среднему индексу по региону. Для Карелии оно составит 2,1%. Тарифы на отдельный вид услуг могут меняться по-разному, но итоговый совокупный рост не должен превышать установленный предел в 12%. Новые значения платежей жители Карелии увидят в квитанциях за октябрь, которые поступят в начале ноября. При этом все действующие льготы и субсидии сохраняются. Завтра в администрации Костомукша обсудят вопрос о начале отопительного сезона. Я напомню, отопление начинают включать после того, как среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней продержится на уровне плюс 8 градусов или ниже. Поэтому оснований для начала отопительного сезона пока нет. При устойчивом похолодании направят соответствующее обращение в Минстрой Карелии, который принимает окончательное решение. Об этом пишет 64-я параллель. Решение о начале отопительного сезона в Костомукше пока не принято. Но детские сады к теплу уже подключены. Другие социальные объекты, например, школы, обеспечат теплыми батареями, как только директора школ направят заявку на досрочное включение тепла теплоснабжающей организации. Управляющие компании выразили готовность к запуску. В Костомукше будут судить 20-летнего парня, который ударил полицейского и сотрудницу Росгвардии. Все случилось в июле на улице Ленина. Парень был пьян и вел себя вызывающе, чем привлек внимание полицейского. Сотрудник попросил его проехать в отдел, чтобы составить протокол. Но молодой человек не послушался и несколько раз ударил полицейского по лицу. Когда его все же посадили в машину, он не успокоился и ударил сотрудницу Росгвардии, которая приехала помогать коллегам. Теперь парня будут судить по статье «Применение насилия против представителя власти», сообщает Следком Карелии. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Карельский язык добавили в Яндекс.Переводчик. Теперь пользователи могут переводить тексты с карельского на несколько десятков языков мира и обратно. Над созданием языковой модели трудилась большая группа специалистов. Для обучения нейросети был сформирован цифровой корпус параллельных текстов. В качестве источников использовались художественные произведения на карельском языке, интернет-энциклопедии, материалы национальных изданий и специализированные ресурсы. 10 сентября на территории корейского Катыша пройдут плановые взрывные работы с 11:30 до 15 часов. Взрывы пройдут на Корпангском месторождении, а также в западном и восточном карьерах. Категорически запрещено нахождение посторонних лиц в районе проведения взрывных работ. Жители и гостей прилегающей территории призывают не предпринимать попыток пройти на территорию карьеров. Берегите себя, соблюдайте требования безопасности. 12 сентября Костомукша отметит День города. Праздник пройдет на городских улицах. Организаторы «Центр Среда» заполнили этот день музыкой, встречами, традициями, фестивалями и танцами. Праздничные мероприятия начнутся с самого утра и продолжатся до позднего вечера. Горожан и гостей Костомукши ждут ярмарки, мастер-классы, экскурсии и танцы. С подробной программой праздника можно познакомиться в паблике «Центр Среда» ВКонтакте и выбрать наиболее интересные для себя мероприятия этого дня. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Костомукша сегодня пасмурно, дождливо, температура воздуха плюс 12-15 градусов, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 10, плюс 13, небольшой дождь и легкий ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Колевала, 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. Сервис на постоянную работу требуется: слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск – 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляется.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, И-34-100-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – удобный квадрат. В этом году обувь с квадратным мысом возвращается в моду благодаря тренду на графичные силуэты. В отличие от моделей с острыми носами, квадратные не сдавливают стопу и подходят для повседневной носки. Квадратный мыс удачно сочетается с платьями, костюмами и джинсами. При этом подобная деталь не перетягивает внимание, а наоборот, делает образ более завершенным. Осенью в тренде будут ботильоны длиной до щиколотки или середины голени, плотно облегающие ногу. Хотя встречаются и свободные варианты. Особенно актуально будет смотреться небольшой устойчивый каблук, около 5-7 сантиметров. В цветовой гамме помимо классического черного, графитового, светло-молочного, бежевого и горького шоколада доминируют насыщенные оттенки. Яркий бутылочно-зеленый и голубой цвет. Кроме того, популярными этой осенью будут и блестящие туфли, усыпанные глиттером или расшитые бисером. Также кроссовки на тонкой подошве в ретро-стиле остаются нынче в тренде. Но если летом предпочтительные были варианты из текстиля в светлых оттенках, то осенью лучше отдавать предпочтение кожи или замши. Среди цветов тут актуальны бордовый, темно-синий, серый, хаки и шоколадные оттенки. Кроссовки эти хорошо сочетаются с джинсами, плащами и бомберами. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: расскажу тебе обо всем.
1: Осенний плейлист готов.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии обозначили дороги, которые отремонтируют в 2027 году. В число приоритетных объектов включен и еще один участок дороги Кола-Колевала-Лонка. По информации Минтранса, планы на следующий год опираются на то, о чем просят жители. Все наказы из мастер-планов, поручений и народной программы должны найти отражение в бюджете. В Костомукше ремонтируют тротуары. Под ремонт попали самые проблемные участки. Это тротуар на улице Интернациональной в районе площади Ленина, участки на дорожках, ведущих в Контаки и в сторону Ледмозерского перекрестка, спуск от дома номер 7 по проспекту Горняков, проезд у домов 8-10 по улице Ленина. Также отремонтируют 4 участка тротуаров на улице Советской и один на улице Колевала в районе Сбербанка. Уже появился новый асфальт на дорожке в Звездном. Ее сделали в прошлом году, но потом в районе произошла авария, и новый асфальт пришлось частично вскрывать. Всего обновят 1235 квадратных метров покрытия на сумму 2,7 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до 15 сентября. Кроме того, по отдельному контракту ведутся работы по обустройству тротуара к лыжно-биатлонному комплексу на улице Мира. С октября в Карелии, как и по всей стране, вырастут тарифы на коммунальные услуги. Рост платы граждан за коммунальные услуги в целом по республике составит 9,9%. Кроме того, федеральным законодательством предусмотрено дополнительное отклонение к среднему индексу по региону. Для Карелии оно составит 2,1%. Тарифы на отдельные виды услуг могут меняться по-разному, но итоговый совокупный рост не должен превышать установленный предел в 12%. Новые значения платежей жители Карелии увидят в квитанциях за октябрь, которые поступят в начале ноября. При этом все действующие льготы и субсидии сохраняются. Завтра в администрации Костомукша обсудят вопрос о начале отопительного сезона. Я напомню, отопление начинают включать после того, как среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней продержится на уровне плюс 8 градусов или ниже. Поэтому оснований для начала отопительного сезона пока нет. При устойчивом похолодании направят соответствующее обращение в Минстрой Карелии, который принимает окончательное решение. Об этом пишет 64-я параллель. Решение о начале отопительного сезона в Костомукше пока не принято. Но детские сады к теплу уже подключены. Другие социальные объекты, например, школы, обеспечат теплыми батареями, как только директора школ направят заявку на досрочное включение тепла теплоснабжающей организации. Управляющие компании выразили готовность к запуску. В Костомукше будут судить 20-летнего парня, который ударил полицейского и сотрудницу Росгвардии. Все случилось в июле на улице Ленина. Парень был пьян и вел себя вызывающе, чем привлек внимание полицейского. Сотрудник попросил его проехать в отдел, чтобы составить протокол. Но молодой человек не послушался и несколько раз ударил полицейского по лицу. Когда его все же посадили в машину, он не успокоился и ударил сотрудницу Росгвардии, которая приехала помогать коллегам. Теперь парня будут судить по статье «Применение насилия против представителя власти», сообщает Следком Карелии. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Карельский язык добавили в Яндекс.Переводчик. Теперь пользователи могут переводить тексты с карельского на несколько десятков языков мира и обратно. Над созданием языковой модели трудилась большая группа специалистов. Для обучения нейросети был сформирован цифровой корпус параллельных текстов. В качестве источников использовались художественные произведения на карельском языке, интернет-энциклопедии, материалы национальных изданий и специализированные ресурсы. 10 сентября на территории корейского Катыша пройдут плановые взрывные работы с 11:30 до 15 часов. Взрывы пройдут на Корпангском месторождении, а также в западном и восточном карьерах. Категорически запрещено нахождение посторонних лиц в районе проведения взрывных работ. Жители и гостей прилегающей территории призывают не предпринимать попыток пройти на территорию карьеров. Берегите себя, соблюдайте требования безопасности. 12 сентября Костомукш отметит День города. Праздник пройдет на городских улицах. Организаторы «Центр Среда» заполнили этот день музыкой, встречами, традициями, фестивалями и танцами. Праздничные мероприятия начнутся с самого утра и продолжатся до позднего вечера. Горожан и гостей Костомукши ждут ярмарки, мастер-классы, экскурсии и танцы. С подробной программой праздника можно познакомиться в паблике «Центр Среда» ВКонтакте и выбрать наиболее интересные для себя мероприятия этого дня. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня пасмурно, дождливо, температура воздуха плюс 12-15 градусов, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 10, плюс 13, небольшой дождь и легкий ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина «Садово-парк» техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей.

0: Ярко, тепло и по-настоящему. Настройка на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
5: Нет, это финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Корейский Акатеш». Еще не вечер.
2: Сегодня во всем мире отмечают День красоты. Тяга к прекрасному, наверное, свойственна любому человеку. С одной стороны, этот праздник провозглашает важность всего прекрасного на Земле, но с другой, это профессиональный праздник всех, кто причастен к индустрии красоты. Так что это праздник абсолютно для всех. Меня зовут Наталья Попова. В ближайший час я проведу с вами у микрофона. И давайте красиво завершать сегодня рабочий день.

37027, телефон нашего прямого эфира. Традиционно, если вы хотите лично адресовать кому-то теплые слова, свои приветы, обязательно звоните, делайте это в прямом эфире местного радио или пишите смс на номер 911-402-2040. Ну, а я в этом часе расскажу. 350 детей из Череповца, Великого Устюга, Оленегорска, Костомукши и Орла получили помощь к учебному году с помощью благотворительной акции фонда «Дорога к дому». На этой неделе обитателей планеты ждет несколько дней испытаний. В магнитосфере неспокойно, ожидается новая магнитная буря. Ученые назвали продукт, спасающий от семейных скандалов. Ну, а чтобы сохранить настроение, сегодня мы разыграем порцию крылышек от папы Ромы и салат «Цезарь» с креветкой от кафе «Сушибик». Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур» и

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

фонда через программу «Гибкие льготы». 7 подразделений предприятий собрали школьные принадлежности и передали их непосредственно в фонд. В итоге каждый ребенок получил то, что важно для спокойного старта учебного года. Это канцелярские наборы для школы и детского сада, школьную и спортивную формы. Для многих семей такой комплект – это существенная поддержка, ведь он снимает часть финансовой нагрузки с родителей, но ребенку помогает чувствовать себя увереннее с первых дней занятий.

0: Важно знать.
1: Важно знать.
0: Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
2: Специалисты назвали день максимальной активности мошенников. Так, более 20% всех атак мошенников за неделю приходится на вторники. Об этих выводах экспертов сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Психологи отмечают, что ко вторнику люди активно включаются в рабочие задачи, испытывают стресс и, собственно, теряют бдительность. Как отметил эксперт, в среду и четверг телефонные аферисты также звонят часто, а к выходным их активность заметно падает. При этом в том случае, если злодеи чувствуют, что могут сорвать большой куш, ну или склоняют человека к совершению диверсии, они могут продолжить звонить и в выходные. Специалисты напоминают, что при любых подозрительных звонках от банков или правоохранительных органов следует немедленно положить трубку и самостоятельно перезвонить по официальному номеру этой организации.
3: Алло.
4: Алло.
3: Да.

0: Важно знать.
1: Важно знать.
0: Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
2: На Земле вторые сутки не утихает магнитная буря. Множественные выбросы плазмы, которые регистрируются на Солнце уже несколько дней, привели как минимум к 2 геомагнитным ударам по Земле вчера и сегодня. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии. Официальная медицина хоть и не признает влияние магнитной бури на человека, но все же врачи предупреждают, что самочувствие у метеочувствительных людей может ухудшиться. Людям рекомендуют следить за давлением, держать лекарства под рукой, больше гулять, употреблять меньше соли, ну и не подвергать организм чрезмерным физическим нагрузкам.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Ученые уверяют, что употребление жирной морской рыбы, такой как сельдь, сардины и скумбрия, спасает от семейных скандалов. Как поясняют специалисты в области ментального здоровья, этот эффект связан с биохимическим составом продукта. Жирные кислоты омега-3, которыми, собственно, богата такая рыба, эффективно снижают концентрацию кортизола, главного гормона стресса в организме. Компоненты продуктов подпитывают и защищают нервные клетки, делая человека менее восприимчивым к внешним раздражителям. В общем, эксперимент показал, что регулярное употребление жирной рыбы помогает существенно сократить внезапные вспышки гнева, раздражительности и агрессии. Но и у этого метода есть одно несущественное «но». Он не дает мгновенного эффекта. То есть съесть кусок рыбы во время ссоры и сразу успокоиться не получится. Чтобы биохимические процессы в организме изменились, все же требуется некоторое время.

0: Тянешься на крючок,
1: как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Реклама на местном радио.
3: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800-18+.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну что, друзья, пришло время наших вкусных конкурсов. И начнем с конкурса от кафе «Суши Биг». Кафе призывает всех наслаждаться этой осенью. Обязательно гуляйте, дышите свежим воздухом, пейте какао, ешьте вкусную еду. И помогите осени стать для вас запоминающейся и яркой. Ну, а если говорить о молниеносном выбросе гормона радости, то уверена, победа в конкурсе, ну, буквально сразу позволит поднять вам настроение. Сегодня у нас на кону салат «Цезарь» с креветкой, и чтобы им насладиться, вам надо по трем моим подсказкам догадаться, о каком блюде идет речь. Итак, история этого блюда уходит корнями в эпоху до принятия христианства, и изначально обрядовую выпечку готовили для праздников и угощения тех, кто пел колядки, люди, которые, в общем-то, пели песни в дни зимних гуляний. Название этого блюда связывают со старинным словом, обозначающим кожаный мешочек для денег. И приготовление этого классического блюда включает ровно 8 ингредиентов. Вот о чем речь, предстоит догадаться вам. 911-402-2040 наш телефон. Что думаете, какие у вас варианты? Присылайте на этот номер, и автор 9-го правильного ответа, собственно, отправится в кафе «Суши Биг» наслаждаться салатом «Цезарь» с креветкой. Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси, номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015-0417, ИНН 100-401-96-92.

Итак, друзья, стоп-слово. У нас, собственно, мы перестаем принимать ваши варианты прямо сейчас. Прямо сейчас мы делаем скрин, потому что не все прислали правильный ответ. Задание было сложное. На самом деле правильный ответ – это калитки. Калитки, но разные варианты у вас сегодня были, поэтому делаем скрин наших сообщений, последние варианты, и отсчитываем 9 смс с правильным ответом. 9 смс пришло с номера, который заканчивается на 3818. Ловите наши аплодисменты. Ну вот, интуиция у вас сегодня чуточку лучше, чем у вас, или удача сегодня улыбается вам чуточку шире, чем всем участникам, поэтому мы вас поздравляем и, надеюсь, с удовольствием насладитесь салатом «Цезарь» с креветкой от кафе «Суши Биг», ну, учитывая, что это такой вот приз и достался вам в честном, скажем так, и в сложном бою. Как вы сможете забрать свой приз, напишу в ответном смс, ну а мы через пару минут разыграем еще один вкусный приз, так что оставайтесь с нами.

0: конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас делайте погромче, особенно те, кто не слишком хочет, по крайней мере, этим вечером тратить время на приготовление ужина. У вас есть отличная возможность выиграть его на местном радио. На кону порция сочных крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Так что делайте погромче. Традиционно мы поставим вам фрагмент очень известной песни, но одно слово скроем звуковым сигналом. Итак, давайте послушаем.
2: Нет,

Ну, собственно, вот фрагмент песни мы с вами услышали. 911-402-2040. Присылайте на этот номер пропущенное слово. И чье СМС с правильным ответом станет сегодня 16-м в общем-то, и отправиться наслаждаться вкусным ужином или обедом от папы Ромы. Итак, поехали.

такое простое задание. В общем-то, все-таки нет абсолютного единства среди участников. Конечно же, это слово «прощай», которое мы сегодня зажарили специальным звуковым сигналом. Но, возможно, кто-то недопонял задание, возможно, кто-то по инерции продолжал петь и присылал нам и другие фразы из этой песни. Там «Не плачь, Алиса», и «Ты стала взрослой», все это понятно, но правильное слово, которым зажарили, «прощай». Итак, мы скриним все ваши сообщения. 16-е СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 39-24. Ловите наши аплодисменты и с удовольствием наслаждайтесь крылышками в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Как это сделать, напишу вам в ответном СМС. И я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Отличного всем настроения. Мы услышимся с вами завтра, как всегда, на 104 FM. Всем пока!

0: Реклама на местном радио.
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
4: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
5: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
4: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
5: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
4: Ну да, Ситилинк проверенный.
5: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
6: 5-20-09. Оставляй заявку.
4: Вот так Ситилинк.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии обозначили дороги, которые отремонтируют в 2027 году. В число приоритетных объектов включен и еще один участок дороги Кола-Колевала-Лонка. По информации Минтранса, планы на следующий год опираются на то, о чем просят жители. Все наказы из мастер-планов, поручений и народной программы должны найти отражение в бюджете. В Костомукше ремонтируют тротуары. Под ремонт попали самые проблемные участки. Это тротуар на улице Интернациональной в районе площади Ленина, участки на дорожках, ведущих в Контаки и в сторону Ледмозерского перекрестка, спуск от дома номер 7 по проспекту Горняков, проезд у домов 8-10 по улице Ленина. Также отремонтируют 4 участка тротуаров на улице Советская и один на улице Колевала в районе Сбербанка. Уже появился новый асфальт на дорожке в Звездном. Ее сделали в прошлом году, но потом в районе произошла авария, и новый асфальт пришлось частично вскрывать. Всего обновят 1235 квадратных метров покрытия на сумму 2,7 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до 15 сентября. Кроме того, по отдельному контракту ведутся работы по обустройству тротуара к лыжно-биатлонному комплексу на улице Мира. С октября в Карелии, как и по всей стране, вырастут тарифы на коммунальные услуги. Рост платы граждан за коммунальные услуги в целом по республике составит 9,9%. Кроме того, федеральным законодательством предусмотрено дополнительное отклонение к среднему индексу по региону. Для Карелии оно составит 2,1%. Тарифы на отдельные виды услуг могут меняться по-разному, но итоговый совокупный рост не должен превышать установленный предел в 12%. Новые значения платежей жители Карелии увидят в квитанциях за октябрь, которые поступят в начале ноября. При этом все действующие льготы и субсидии сохраняются. Завтра в администрации Костомукша обсудят вопрос о начале отопительного сезона. Я напомню, отопление начинают включать после того, как среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней продержится на уровне плюс 8 градусов или ниже. Поэтому оснований для начала отопительного сезона пока нет. При устойчивом похолодании направят соответствующее обращение в Минстрой Карелии, который принимает окончательное решение. Об этом пишет 64-я параллель. Решение о начале отопительного сезона в Костомукше пока не принято. Но детские сады к теплу уже подключены. Другие социальные объекты, например, школы, обеспечат теплыми батареями, как только директора школ направят заявку на досрочное включение тепла теплоснабжающей организации. Управляющие компании выразили готовность к запуску. Костомукше будут судить 20-летнего парня, который ударил полицейского и сотрудницу Росгвардии. Все случилось в июле на улице Ленина. Парень был пьян и вел себя вызывающе, чем привлек внимание полицейского. Сотрудник попросил его проехать в отдел, чтобы составить протокол. Но молодой человек не послушался и несколько раз ударил полицейского по лицу. Когда его все же посадили в машину, он не успокоился и ударил сотрудницу Росгвардии, которая приехала помогать коллегам. Теперь парня будут судить по статье «Применение насилия против представителя власти», сообщает Следком Карелии. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Карельский язык добавили в Яндекс.Переводчик. Теперь пользователи могут переводить тексты с карельского на несколько десятков языков мира и обратно. Над созданием языковой модели трудилась большая группа специалистов. Для обучения нейросети был сформирован цифровой корпус параллельных текстов. В качестве источников использовались художественные произведения на карельском языке, интернет-энциклопедии, материалы национальных изданий и специализированные ресурсы. 10 сентября на территории корейского Катыша пройдут плановые взрывные работы с 11:30 до 15 часов. Взрывы пройдут на Корпангском месторождении, а также в западном и восточном карьерах. Категорически запрещено нахождение посторонних лиц в районе проведения взрывных работ. Жители и гостей прилегающей территории призывают не предпринимать попыток пройти на территорию карьеров. Берегите себя, соблюдайте требования безопасности. 12 сентября Костомукша отметит День города. Праздник пройдет на городских улицах. Организаторы «Центр Среда» заполнили этот день музыкой, встречами, традициями, фестивалями и танцами. Праздничные мероприятия начнутся с самого утра и продолжатся до позднего вечера. Горожан и гостей Костомукши ждут ярмарки, мастер-классы, экскурсии и танцы. С подробной программой праздника можно познакомиться в паблике «Центр Среда» ВКонтакте и выбрать наиболее интересные для себя мероприятия этого дня. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня пасмурно, дождливо, температура воздуха плюс 12-15 градусов, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 10, плюс 13, небольшой дождь и легкий ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей
3: 112. Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Калевала, 13, второй этаж. Звоните 921 012 12 25. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

закат, грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Главный герой наших последних выпусков – сказочная щука. Надо сказать, что для каждого вида ловли и приманок необходимо определенное удилище. И это не блажь. В принципе, блесну бросить можно и с лыжной палки. Вот только далеко ли? А ведь до рыбы надо достать. Кроме того, удилище должно еще и вязать рыбу, позволяя ее утомить и спокойно довести до рыболова. Можно пойти и по пути некоего усреднения. Тогда удилище среднебыстрого строя с тестом 10-30 и длиной 2,40 вполне можно считать неким универсалом. Несколько проще ситуация с катушкой. На рынке очень много катушек, хороших и разных. Жизнь показала, что двухтысячник из стран совсем Дальнего Востока будет очень правильным приобретением. А диапазон цен сейчас настолько широк, что удовлетворяет практически всех. А вот леску можно применить как плетенку, так и мононить. Выбирайте сообразно будущей добыче.
3: Не клюет.
2: Спиннингом практически в равной степени можно ловить и с лодки, и с берега. Суть ловли и приманки одни и те же. Только вот у одного клюет, а у другого совсем наоборот. А ведь важны не только форма, цвет и размер приманки, но и ее подача. Да-да, независимо от того, блесна это, воблер или силиконовый виброхвост. Подать и анимировать приманку нужно так, чтобы щука буквально задрожала от голодных спазмов. А вот это уже достигается только опытом.
3: Ух, хорошо.
2: А когда из пойманных щук вы будете готовить фарш для изумительных котлет, вместо размоченного хлеба добавьте сухари, которые сохранят весь рыбный сок, а также обжаренный репчатый лук и размягченное сливочное масло. Пальчики облизывать не рекомендуется, можно и травмировать.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
5: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок. 921 80 11 800. 18+.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: буду твоей.
1: Местное время 7 вечера.
2: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
3: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Удобный квадрат». В этом году обувь с квадратным мысом возвращается в моду благодаря тренду на графичные силуэты. В отличие от моделей с острыми носами, квадратные не сдавливают стопу и подходят для повседневной носки. Квадратный мыс удачно сочетается с платьями, костюмами и джинсами. При этом подобная деталь не перетягивает внимание, а наоборот, делает образ более завершенным. Осенью в тренде будут ботильоны длиной до щиколотки или середины голени, плотно облегающие ногу. Хотя встречаются и свободные варианты. Особенно актуальны будет смотреться небольшой устойчивый каблук, около 5-7 сантиметров. В цветовой гамме помимо классического черного, графитового, светло-молочного, бежевого и горького шоколада доминируют насыщенные оттенки. Яркий бутылочно-зеленый и голубой цвет. Кроме того, популярными этой осенью будут и блестящие туфли, усыпанные глиттером или расшитые бисером. Также кроссовки на тонкой подошве в ретро-стиле остаются нынче в тренде. Но если летом предпочтительные были варианты из текстиля в светлых оттенках, то осенью лучше отдавать предпочтение кожи или замши. Среди цветов тут актуальны бордовый, темно-синий, серый, хаки и шоколадные оттенки. Кроссовки эти хорошо сочетаются с джинсами, плащами и бомберами. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Жа!

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Калевала 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд анонсировал новый кроссовер C4. Это третья модель из новой линейки, которую делают на базе Амода. Интересно, что лежащий в основе кроссовер под оригинальной маркой у нас не продается. В Китае Амода C4 представили в прошлом году. У нее резкие рубленые грани кузова и узкая передняя оптика в форме молнии. Концерн «Чанган» представил обновленный «Аватар 1.1». Снаружи новинку можно отличить по черным глянцевым элементам вместо хромированных. В салоне появились более комфортные кресла, мультимедийка с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и новая аудиосистема. Также к машине прилагается оригинальная зарядная станция для установки дома. Гибридная модель впервые вошла в топ-10 кроссоверов российского авторынка. Отличился Geely EX5 MI. В июле продали почти 2500 экземпляров. К слову, это всего на 200 штук меньше классической Нивы и Havail M6. Лидером в классе SUV снова стал Havail Jolion. На этот раз он опередил Tenet T7. Недавно в России стартовали продажи Voya Free Sport Plus. Это модернизированная версия популярного гибридного кроссовера. Отличается увеличенной мощностью двигателя и расширенным запасом хода. Снаружи новинку можно отличить по суппортам красного цвета и другой форме спойлера. Подробнее о том, что собой представляет новый Voya Free Sport Plus, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: и забыл.
1: Ярко, тепло и по-настоящему. На 104 FM.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаться, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны деньги.

0: Дима, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя.

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши